0: благословен Ты между женами, и благословен плод утробы Твоей, Иисус.
1: Ze światłem nie robicie.